0: Dima, Rima juga, kopi kesegar dijere.
1: Serang tamu si, orang kau jual maru ini nomor ka, orang kau mer cecok kenyenda inare.
2: Orang kau mer charti ani sedum, orang kau jeng charti injuver sum.
0: Ya, tahu kopi cecok nere. Dima, Rima yun juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, sana sana mari, nyerju lantik. Вденчик жерца иннари.
2: Джимчилла джиглым сэсуншил. Вденчик хивша сэмсэ зун.
3: Чичан джилбшил рангми ламкар. Наци ламптун уччи чамчин чи ламбар.
4: Чичан джилбшил рангми ламкар. Наци нямух тамчин дору чэ лапшил. Джилбшил ламптун.

ཁྱི Тэвшин тэрэн нянгэрдэн цуни наян арнгшэнгэн дабжэг саакэнды чарн жангцамдан бабжэр эсэг тэнэ цунэбг саача мэнгчэ хэнэ гэннам тэнэ хэчэн мэнгэн амшэндэр тэмэнэ шэнгшэн нэнгэрг саакэрэг жэнтэгэн цуни нэ чар чунчунэ чар самсамдан бабжэр эсэг окэм Tani tirang gungmung tin tsuni narang shing sanang sa kal mung che hi ram chokhir ka sa kal mung che hi tani im chotu ge shang shu ran chop shang ka sa kal mung che hi yi shu ka sa kal mung che hi go lu ka sa kal mung che hi ar ma lu sa kal mung che hi dang tem ching ge shang dong dong de ko zeng de che ri chung chung ni che ri sam sam dan ba ji le su tem shang chen nang ka sa kal ge zan ta gan tsuni na gan nam tong ani ki zhen mung ge nam xin de le ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Gongho sa kende khchen mungwa ni char chung chung ba piya naam shirin jar jindag chotung gortke inga sim ni gortke inga chobje chen. Dabzhig sa kende gannam rapa ni char chung chung ba piya naam shirin jar jindag chotung gortke inga sim ni gortke inga pcho nga re. Yishu shirga sa kende char chung chung ba piya naam chotung gortke inga nga ni gortke inga chobje re. Армачинг сакэнди гэннам рапани чэр чунчунг ба пианам ширэн жэрджэндэг чочэн гортхэнг гэхсэмни гортхэнг гэпчэг чигэрэ Тэншинг сакэнди гэннам рапани чэр чунчунг ба пианам ширэн жэрджэндэг чочэн гортхэнг гэчэгни гортхэнг гэпчэргэрэ На гормунди гэннам тэнгэрэндэг чочэн гортхэнг гэбдэнни гортхэнг гэнэрчэгэрэ Татунг сакэнди гэчэн мооны чэр чунчунг ба пианам ширэн жэрджэндэг чочэн гортхэнг гэчэгни гортхэнг гэчобжэтэ ཁྱི ཁྱིམ ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས མིང ཁག སྲ ཁང དེ གི ནམ ཐོང ནི ཆར ཆུང ཆུང བབ ཡན ནམ ཤེར འཇར ཇན དག ཏོ ཏང གོར ཐེང གར གི གོར ཐེང གི ཉེར ཉེར ཁང སྲ ཁང དེ གི ནམ ར པ ནི ཆར ཆུང ཆུང བབ ཡན ནམ ཤེར འཇར ཇན དག ཏོ ཏང གོར ཐེང གི བཞན ནི གོར ཐེང གི བཅེ ཏིག རེ ཤུང ཁག སྲ ཁང དེ ཁྲན མོ ནི ཆར ཆུང ཆུང བབ ཡན ནམ ཤེར འཇར ཇན དག ཏོ ཏང གོར ཐེང གི བཞན ནི གོར ཐེང གི ཉེར ཉེར ཁྲག སྲ ཁང དེ ཁྲན མང ཇན དག ཏོ ཏང གོར ཐེང གི བདན ནི གོར

0: ᱡᱚᱱᱵᱩ ᱞᱟᱢᱤ ᱫᱮᱢᱚ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚᱞ
1: ᱞᱟᱢ ᱪᱮᱨ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱯᱚᱢ ᱴᱷᱤᱱ ᱱᱟᱜᱥᱟᱞ
0: ᱡᱮᱞᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱ
2: ᱨᱮᱛᱨᱤᱝ ᱥᱟᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱪᱤᱣᱟᱨ ᱠᱩᱢᱫᱟᱱᱤ ᱨᱚᱢᱡᱚ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱥᱟᱨᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱝᱡᱱᱟ ᱥᱤᱫᱩᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱᱩᱝ ᱫᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱠᱛᱟᱱ ᱥᱚ ᱱᱮᱪᱤᱨ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱴᱚᱝᱪᱨ ᱪᱟᱵᱫᱤ ᱪᱤᱱ ᱨᱚᱢᱡᱚ ᱛᱚᱛᱢᱟ ᱨᱟᱪᱤᱱ ᱫᱟᱜᱟᱱ ᱨᱚᱢᱡᱚ ᱛᱚᱭᱱ ᱪᱤᱱ ᱟᱯᱛᱟᱢ ᱨᱚᱵ ᱡᱮᱱᱤ ᱯᱮᱥᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱭ ᱪᱚᱛᱱ ᱥᱤᱜ ᱫᱮᱞᱠ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱮᱵᱥᱨ ᱛᱷᱟᱪᱩᱱ ᱫᱚᱥᱤ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱜᱚᱠᱮ ᱥᱮᱵᱥᱨ ᱫᱚ ᱥᱤᱯᱟᱵ ᱡᱤᱨ ᱧᱮᱨᱛᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱴᱤᱜ ᱫᱮ ᱫᱟᱜᱚᱨ ᱯᱮ ᱪᱮᱠᱤ ᱢᱚᱜᱚ ᱥᱮᱫᱩᱢ ᱫᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱥᱤᱠᱚᱨ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱫᱚᱢ ᱛᱚ ᱴᱚᱢᱨᱟᱜ ᱞᱟᱢᱫᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟ ᱡᱚᱛᱮ ᱭᱟᱱᱪᱚ ᱞᱟᱢᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱪ ᱢᱟᱭᱤᱥ ᱪᱚᱠᱚᱵ ᱭᱟᱱᱪᱚ ᱞᱟᱢ ᱡᱮᱛᱮ ᱯᱷᱥᱟᱝᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨ ᱞᱟ ᱪᱮᱠᱤ ᱢᱤ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱛᱟᱜ ᱫᱚᱱᱛᱤᱜ ᱡᱮᱯ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱚᱝᱡᱤ ᱯᱮ ᱪᱮᱠᱤ ᱢᱤ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱢᱟᱵᱫᱟ ᱯᱟᱨ ᱢᱟᱵᱥᱟ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱯᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱭᱤᱱ ᱪᱮᱠᱤ ᱢᱚᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱯᱷᱥᱟᱝᱱᱤ ᱛᱷᱚᱵᱨ ᱱᱟᱱᱠᱷᱤ ᱞᱟᱢᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱪ ᱪᱚᱠᱚᱵ ᱥᱟᱨᱜᱤᱝ ᱫᱤᱠᱟ ᱞᱤᱡᱮᱢ ᱵᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱛᱤᱜ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱡᱚᱨᱟ ᱢᱤᱨᱪᱤᱱ ᱯᱚᱜᱡᱤᱝ ᱯᱷᱥᱚᱱᱤ ᱠᱤ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱠᱟᱞᱦᱟᱜ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱷᱤᱜᱪᱷᱱ ᱥᱚᱝᱥ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱯᱮ ᱪᱮᱠᱤ ᱢᱤ ᱥᱟᱨᱜᱤᱝ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱭᱮᱜᱱᱤ ᱯᱨᱮᱥᱚᱛ ᱥᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱯᱛᱮᱢᱨ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱢᱡᱤᱱᱤ ᱯᱨᱮᱥᱚᱛ ᱥᱚᱝ ᱤᱧ ᱪᱤᱯ ᱪᱮᱵᱤ ᱨᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱚᱯᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱡᱚᱛᱱᱟ ᱥᱮᱯᱥᱨ ᱠᱚ ᱥᱮᱣᱟ ᱯᱮᱛᱤ ᱨᱟᱥᱛᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱨ ᱥᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱯᱮ ᱪᱮᱠᱤ ᱢᱩ ᱧᱮᱛᱚᱱ ᱤᱠᱥᱟ ᱴᱤᱠ ᱫᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱧᱮᱜᱟ ᱜᱩ ᱮᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱩ ᱜᱩ ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱥᱢ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱟᱵᱫᱮᱞ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱢ ᱛᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱮᱠᱚᱠᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱤᱧ ᱪᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱᱩ ᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱨᱢᱨᱤᱠ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱪᱤᱱ ᱨᱢᱨᱤᱠ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱵᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱨᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱜᱚᱢ ᱵᱩᱱᱟ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱚ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱨᱪᱤ ᱜᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱵᱤᱡ ᱛᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨ ᱪᱩ ᱡᱤᱜ ᱱᱮ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱛᱟ ᱢᱮᱱᱚ ᱠᱟᱝ ᱯᱷᱟᱪᱨᱤ ᱠᱮ ᱠᱷᱤᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱮᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱩᱱ ᱨᱢ ᱨᱤᱠ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱚ ᱪᱚᱝ ᱥᱚᱢ ᱠᱟᱝ ᱩᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱱᱤ ᱯᱨᱛ ᱫᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱤᱛᱟ ᱫᱤ ᱭᱮᱝ ᱤᱫᱮ ᱦᱟᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱢᱤᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱤᱨᱥᱤᱱ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱟ ᱢᱟᱭᱱ ᱠᱟᱱ ᱪᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱮᱡᱩ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱤᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱮᱝ ᱪᱟᱝᱥᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱵᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟᱠᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱷᱚᱝ ᱟᱡᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟ ᱮᱯᱥᱚᱜ ᱫᱚᱱ ᱠᱚᱨᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱜᱢᱟᱨ ᱱᱮ ᱵᱜᱤᱫᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱢᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱤᱫᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱠ ᱟᱱ ᱦᱮᱣᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱟᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱪᱮᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱱᱤᱫ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱠᱨᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱛᱚᱜᱫᱟᱱ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱭᱟᱛ ᱠᱷᱚᱯᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱭᱟᱱ ᱪᱮᱠᱚ ᱢᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱨᱤᱜ ᱱᱮ ᱪᱩᱱ ᱱᱩᱱ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱱᱟ ᱦᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱜ ᱡᱚᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱤᱜ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱩᱥᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱧᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱤᱧ ᱠᱨᱤᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟᱱ ᱫᱮᱨ ᱠᱚᱨᱢᱤ ᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱷᱛᱟᱝ ᱫᱮᱨ ᱢᱤ ᱠᱟᱥᱩ ᱛᱮ ᱪᱤᱝ ᱜᱩᱨᱢᱟᱨ ᱱᱟᱵ ᱡᱟᱜ ᱪᱟᱯᱟ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜ ᱪᱟᱯᱟ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱱᱫᱚ ᱚᱠᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱱ ᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱤᱧ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱭᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱴᱩᱝ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱵᱟᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱨ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱱᱫᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱭᱚᱠᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱴᱚᱯᱚᱨ ᱠᱟᱜ ᱱᱤ ᱯᱚᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱣᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱱ ᱣᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱞᱟᱠᱷᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱯᱚᱨ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱱ ᱨᱟ ᱪᱚᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱩᱜ ᱡᱟ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱪᱚᱱ ᱡᱩ ᱥᱟᱢ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱱ ᱫᱟ ᱫᱤᱜ ᱞᱚᱢᱨᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱫᱮ ᱥᱟᱨᱜᱟᱨ ᱛᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚ ᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱚ ᱱᱟᱢᱨᱤᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱚᱨᱠᱟᱱ ᱮᱛᱥ ᱥᱟᱨᱦᱤ ᱡᱚᱜ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱧᱚᱢ ᱴᱤᱠᱟ ᱫᱤᱜ ᱥᱨᱚ ᱪᱮᱨ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨ ᱫᱚᱜ ᱫᱟ ᱪᱮᱨ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱜ ᱜᱟᱣ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱪᱮᱥᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱥ ᱠᱚᱛᱱᱟ ᱪᱮᱨ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱜ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱫᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱚ ᱫᱚᱢ ᱪᱤ ᱡᱟᱯᱤ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱡᱟᱣᱟ ᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱷᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱥᱚᱥᱨ ᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱴᱤᱠ ᱡᱟᱨ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱦᱟᱨ ᱡᱟᱨ ᱮᱥ ᱯᱟᱯ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱟᱝ ᱜᱟᱵ ᱪᱤ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱫᱮ ᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱫᱟ ᱛᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢ ᱡᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱟᱢᱟᱡ ᱢ ᱦᱟᱨ ᱡᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱜᱟᱵ ᱪᱤ ᱠᱚᱨ ᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱚᱨ ᱛᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢ ᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱟᱨ ᱡᱟᱨ ᱮᱥ ᱠᱚᱠᱮᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤᱝ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢᱨᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱤᱝ ᱤᱝ ᱠᱚᱝ ᱫᱮ ᱭᱟᱨᱟᱢ ᱯᱟᱨ ᱡᱮᱱᱤ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱨᱮᱛᱨᱤᱝ ᱥᱟᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱮᱛᱱᱟ ᱪᱚᱛᱮ ᱥᱚᱪᱟᱜᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟᱢᱡᱚ ᱥᱚᱜᱫᱮ ᱥᱟᱨᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱᱫᱟ ᱤᱧ ᱟᱪᱮ ᱛᱚᱝᱥᱢ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱮᱛᱱᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱨᱠ ᱫᱟᱱᱤ ᱵᱤᱡᱤ ᱧᱟᱢᱚᱱᱟ ᱪᱚᱝᱥᱢ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱤᱱᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱩᱜ ᱠᱟᱯᱨᱱᱫ ᱱᱟᱥᱮᱨᱤᱝ ᱤᱥᱱᱫᱟᱱᱮ ᱥᱮᱪᱩᱭᱮᱞᱟ

0: 等部空内错的接恰不空几清洁等日记接多批了等你日人接四人寒松等电部了多了足吧他们个进入寒松学吧蒙错了你记等诺七十东西地位十五等生个十五吞空给人等组成三人蒙眼睛的军购学吧更多的滚动学比四个等第二卡赞颂看给人们连年等从未的你记学吧赞女赞颂年过生痛松了两把如真的多了东西生了赞颂看等从而赞颂看所能错等这位你所见的你这个节如从学吧等而言然这个你学吧没从咱这个所切近的第四么年这些你所错吧等而要可不是能够能错都是按这些虚拟色吧三那儿马松比没存在的安克心里成给了你所学吧等那儿马松比没开恨了能提示东西能这的安全错吧不是这儿接是我等将比是他们就接不接头接的三这个月比过你年度接错等成给企业安稳动吧成给企业的克动吧冷书记年度接人安生记中四人吧咱现在在休息等几个吧安利年度多少届年度接触所能这了安全等这位年数等年数的特些吧啊今天的生产通话等几十个些吧年纪咱能说将别等就起能这了安全等这位有比年数这能这了安全等这位成给了年数个下去了人的这一天啊你空内也是学徒这也利用这个节的咱们天都能说过咱们呢也利用能吃的用这个坑个这个你什么什么的还有你天都能说过出事学吧杨娜中介成恩的找我等中央是这么用坦坑个成恩的来这些笔给成了结识的书这次了通过了天都能说过人这个题啊你昨天我想起的能吃的用这个坑这天都能卡不了特个不等级而且你也不等级这个特啊你特人都能一个什么从我想起的是冷中天人哎这个特一个什么什么从我想起的这部地铁能死的融入坑这个特人都能恭喜卡本特个不等级什么啊你特别特别啊你特人都能恭喜一个什么从我想起的是冷中天的跨了回去中式的蓝片等花生蓝蓝地从我想起的这部地铁能死了融入坑不是从我想起的门门是不是的坑能死了融入坑这特人都能恭喜卡本特个不等级这个你什么特个啊你特人都能恭喜一个什么从我想起的是冷中间的跨的那去啊不是生的接不等吧啊从我想起的托人们们成坑个能死了融入坑这特人都能恭喜卡本特个不等级这个这个真啊你这个什么啊你特人都能恭喜一个什么从我想起的是冷中间的跨的上去参他们用他们恩家等二个吧这从我想起的这个这么是不是用坦坑等但是不用坦坑个能死了融入坑这特人都能恭喜卡本特个不等级这个你也什么接接啊你特人都能恭喜一个什么从我想起的是冷中间的跨了回去但是这个蓝什么家等谁不接了吧想起的这个这么是不是用坦坑等但是不用坦坑个一个人我是的坑公司的讨论经理托比空的那么个地想起的那次的中间坑你和有个来这个就说等大哥是不是谁都说就说话一个步骤就用了啊给你这第四人不是天使的解释下问过什么的在是不是等死等特殊的用文跟在中间一样这等超级空力当送等没力送修那么的短缺那么些你天人动先看见成本提供了成本的送修下去一样空力感情动作等就是在修的路人先看见力空等没给了这有的三百日中你下个出去一样从我想起呢那次的安全他不能过去的参照我这么看你是动你的这个力大家比起这个你们娘困难吧当地手臂三节的血才送来趁地所有这个把宽腿的横截等所有正感可吧所有那么切让等花粉家粗木切是大哥的吧都是这切让这就是大哥的吧横正切让等所有那么人前一天没碰公布等还有先出你几切这个年那么的准备一天 tenga jemi den chanda nga chu yang chen jel da de mo shi
1: jerge arin shin yen bi shi chi shi kazi nur chi ni bi shi chu khi shi
2: se nga nyung zum den za chi de cha dang shi dan
1: si sa chu de na ku pa bi si lha ma yo na yi la chi re
2: a je nur long shi nun zong zong sa ma chi xi ma tong
1: zhuan shu ne zi ji de gen chi zi ne mo sa yin
3: Bien pare din ti jin bo zha yin
2: ti jin bo zha ji ren gang jong zhe xian dong yin
3: gang jong xie leng
4: yan za xiang ci bi er ka ba jin ge ren ban tong nan ba dong long chen dong zha jin den ge san kun han ji qian nan ba ke kun zang a da ta qi zhe ge yan lem den jiao jin ban de nga zu cuo ren kun jiang dong yan chen ken wo ke long chen ge gang zhong xia leng ge le chen yin de ren ge gang zhong xia leng ge le chen de ngi qi zhe lan don zin dong suom zhe xil nga ka zang nam jil yin re zhu nan ba de ren ge lem chen din nga le si ji nga ma si ge ren tong ngon chi xia tup song se gu ni de mo ge jiao ji zu ko de ge dal dang dan shi ken lu
5: 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
4: chola kodikshi yonu go jojin gina ta lagsil ki nga masi garin ta ngongir siya tab songzi namo go jojin dhuk tankil yinir. Ta jojin dhuk tankil maayi kunga nguna ani kabda yikur tazo yinir kyo rangil chi tomir ta lopchana yuji tazo lagsil jata jangyo gan dhimbashi yi chi bu yul ta pigisma ngongir siya tibi zinar chuk. Yangna rangi linan dhuk unu ta li tab song zinar chuk. Tamo ga namba da ngongir yonu da tanga zhigida li kabda zgina zinir mo.
5: Dani nyezga jeli dali, dan uqtui hara rif kongsa tiki sonurma.
4: Zee.
5: Dani da tanka jangit.
4: Zee, da tiki tanka jangna kaptog terengi shi kakir shimu yuk?
5: Kakir, tomo shena ma kumosh kakir. Koni shena da tanka jangna, shiga da rangi ti chigi, sentangni ti chigi gagu kumo. Sentangni da rangi rumundi chigi gagu, diyan chin da chigi ti tsutata shiga tamzim ta ichu.
4: Da rangi chigin rigyugi gorumga choni chigi, Арскаг чөчөтгтэй.
5: А так цоонод ус чаптрыти жондура кинчиг өгөхгүй юм. Таачунанд чөчөрөнанд чөчөг лакнита танкапти тана гомуч чөчөтгүй тиндүн тати баркга нимгүн рамчик сама сайчути сумнил ма та тени гомотан чуге чатхи дян нингре та цунда та тон джу джан тин мо тина та чи чатхи дян джу та та ти тум дела кти зка биок мо
4: ка криоле дали та ни ваджи мар штера тон самчил тому го цура айлт
5: тому цура та чи бичи манота ранги та ти лак чи фрик фи чин дела кти ва го скун та ранги тому го ндам ба на шо йок мо
4: жи жи жи
5: а та ти лак си джи
4: карсон терен та рыгны ехкүрг лергэндэ шиг салып чэмбэ чэргөний кавтгатам узаг киога. Тэгэна та кавтгам дэта чүрэнг лэгцэл жаныг туян тэхэнэ. Та рынг лэгцэлдэ кэрэ туанзэзэ лэдэгна ехкүрэ маазэг донтулэйан ятэвнэ там узагана баян шхуг. Тэгэна дэй варндэна чүрэнэ тау цангэна пэнгэлэгэнэ чэмэ жагтэв кэсанг.
5: Anka brzyt tati kasta tomusha na lamka da shipu zume ni tomuzirmo. Rangi tati chi lobjaga girnitsa ni wotta nga yona rangi kapshkota da chimi ni tomuzir. Tati ni chi tati saga la kumjujiwa la chi njam kigirmo. Tomura chi kanga la kanzo ripi tati tomuhanga tomuga naga adebriki di lamu ipi tati ni chi kirgi tsonda takhtongu tel chi ganaga tsigaywa la di tsumunga ngordan. Ishtiago fi chi ishtiago chi tati тэна бэ тигти ерэмчита учуук са чукта цомо бо сачэнди ерш кушука чомо укмо
4: динг
5: тэйдана тачи нёмо зитачи содинг на цу содинг эргэнин дэси гэчи донаа икуне дэчи гани тумзра тэна тачи эргэнисар тулу шэ чуктачи ки тонжин дэли чугэн дэмбана рутхум тэни чи таму
4: ажи
5: лэфи гэтам чи рэрэвжин тачи гэтам чи саатэ гэтам чи лан чуксан дэг эргэнин дэчи ожэли чи анга томс лиджу самлот чита тестини дан тахнати цондомате сонёр дорат ти догла карум тимрмо
4: ажи
5: дог такрг чи айвзгти намч дог тхартара тара чи нахсам тен зана тргна катат мриджу татги чи таста тара догла кти ден
4: ажи
5: чусаче мен дагж сайна тахнати чи модум томбора тачи серме та тандиманда дианчинида тоглак тати мачуг томага окун кунагкуру цугона зинчтүнгкур а тати подалахта уян лам кста учкин домохскота тадуглак мати тринамо
4: ажи ажи
5: танд жангуна тимнемаз патанлин интернет тетрутва ти сачандыга чачистуна тати лоа искунаш немат томозыте
4: ажи та дуг тугар мутар какогор тацура ранг тханга рапшиг тарачнаар
5: ари тамаг жинан дуг чи тханга гэн жисвэн да ти ханчини чи балконын цунгэр мугур курсугун ар та тим жастанган ду
4: а
5: та тарэни чи сондэнэн ду ит тину гнамбан ду ту музин мута
4: ажи
5: тона ду та чи тханга гэр му чи вок тамаг сужинг чи гэр мугур кур ту мума тоа тинэш та
4: жи жи та тигна тавар чуранги чи келин яннуг чабжаглакны чимузгыр
5: тан дигида куминдэ чангу чагмна кажурджу чангунда чангу сиги дичиг мо андойна рынг дэни лида да чи сачэ жамба жиг жигмус жамба гы сонхона жиг дигэ дан кутрэй куни томин та чагмна кажурджу ра та дора танганда чусиг тан дигида ок
4: жи жи татрка зонуглакны лоцгарнги тончли вакта лоцгарнги чиг лилиу цама цонвжога
5: таранг тонсан тан дино майоно мармо таранг дали чигма кжурджун таставдина таранг киммаг та хачтама лишини тамугимо а тян син таранг лигуну та танка мамаган литкон мажини таранг лори линурто цама кай костукмо жамбат сач жамбат ги кайтандар то цама кочуи табьюни тумзари.
4: Рынгы чимсанг цуагы юнгу инжинара та рынгы лосын дэтэни юн тамни тумуэжа?
5: Тумзари тап, чи ринсар туку тунзинды ахчихса рынгы гавш хузыгры. Нигалакан та чи дэстин дали рынгы цуачи тамна та рынгы нгана ру кэнгэ дани тумзармо.
4: Джи-джи нгома жи.
5: Чагуна ка джу рыгы бжи тумзили гонармо. Рыгы бжи у та рынгы нанжи рынгы та чи цаскун чимгур зинан чуку. рангч хсар цунгт ханур төр төттөм үзүрмө. Тэгэ дэл дийн та томоо чи дан цомон бота та чи хсар тангана батыг дийн баш.
4: Жи.
5: Та тангана бай на та чи чи ранг сачаны жиндан кө чи тонтми. Гэн чин та кына чи жанча курста тангада та чи сук чук күрдэл Sen çayıdan orada, çünkü ben daha çok şu an kaygınsın, parın yokun en an batı gidiyorum o. 된다 지금 총원 보고 쭉 배양 하자 치비다 지금도 온 거니 다 트랙 뜨기 비단 다시 알아도 퍼진 적은 난 받더 리스트

Жерім фобсу, замнунла кашуги сэргуну нэгнэнгэ цанбасынба, нюатан мэши сэргуну нэгнэнна. Томанам лобчин джамгэв, шинчиларынгэ пэчичарэва шуу гэнаюэба тэхчушэджэнэ. Томи мэци гэнгур тагэрэн джаюэби дунчинсэг имэл. Самилиндивашэгнэ гэнкэрэн дэдэг тамчил ломатан чамдэг кунэштэнгдэ дайюэбарэ. Шэлэнха цонэнгэнэ лобчин ломандэ лобчин манжэм ногэ нхэнтэ лобжатэн гэргэнгэ ломарэрэгэ шугэнгэ аницэл айшэб чацэнвай ногэ чонэ Синчэл чалі кэнгэ шугла арэва чэна Игтхуні ломарэрэр дуэнгэ дэн тэнбэ Самчэрэн дуэнбадэнэ ngachi mukhur ta iwa shigre devi lobsu ge chinil dang thomi lisim pheji ge chinil tar cha chu dang lobja chamda ge dang thoma namji arangrang ge ganghang arangrang ge tang de len ja de yin sipin dan man la thakir arg li bi shawa ka chin shi yin la thorm lobjan jam ge ba lobja dang chalin dem de arewan ja jan thoma dang chamda ge khona ge Тхчул ниваши мнугэр жэнгэ лобча сусугэ нган крэда дэнгэ лома дэжэр шинчэлэ хчасэнгэ самчэрн дунбали нган крэ юэцэл чэмдэгэртэнгдэн дэмэрунгла чабэрдэ жэрэмна натэнди лома гэн дэнлэмдэн мэцэла хэнхэ цапчэн тэвжэнбэн хэнцэл юнгюл Гэр пэчэ жэгэнгэ арангэлдэн

0: tanglakana girginan sonjinar yang malonya khagarang de girgin nu nyamnyong ka tangdani thoman de kur lifsha kur she tang girgin zon sonjina thoman de lifsha kur she tanglakani ta tangchilkh zoga pichilkh zoga nazungi tandani chu reyu kum na yang nan reyu kli khung la sukan da zogera tge tinde chi shimji yi de tge tge chi tonang zge chu nda hajang ga ka chen bo de dian chini girgin ta kona song go de jin de li shan de jigdang na li sha zga yuqari jigdang na ta zo khot de yu as hon na thoma rang rang ge de yu qua yin zha ta kuta go ra chim dag zo ge ra de ro ram da ri ta kurta go ta girgin ta kona song go no chi ma jig na mang song se go no yang ma jig na wa ke ma jo ga zif sha ku se no ta ka tar chang sem chin kha sang ji ma chi de ne ta ra ka tar chang li sha de sha yi gum de jun di ta ra yang zge zge ha ma ran de zon son ji na ra li sha de ge pa ra de ngo ran de chin ngin zin zga yu qua ri ni tan zhe gin ji ju nda ha chang ga chen bo ta ma tu chu li sha ji ta na mam ji ki kar ko che ki ka ta cham da ga ra cha wi khar zo rang rang gum dra la ye ko no tan de yi so na li sha de zhe gno ra gi wa me ni nda mo gi cher go ti chen ge gin li sha zhe tang jo tang ga la ka ra ta ni so ni zhe tang ga la ka nda na gi gin ga ka da zga mang po re ko ga chen che gi gin ta ni tan di Terang gelangzi nak jual hamtang giring ke sotri setu. Tak kuni kabdai nunder cara lho mas jontu sotri setu. Tuk retara yang dani Mexico giring anda jizgunu cerang sonja tawat. Tama lonya kerang de giring inu nyamnyong ni tandani. Tak sotri setu tang nyamnyong kurun dani jachin yang kena bazo kabdai zga tontong ina.
1: Ari
0: ni ta kung ke de khak sub gela dang
1: dang chu le le go ari girgen chu kuni khap da kun cha tang ga ma song gu de sha tang ta ni ma ra un da ni da ni ma gu sha tang mo yi tuk ko li sha zang tuk ko li sha zang ta ni da kuni ya li sha ma song gu sha ko shu ni khar gi ka mo ma zu ju ko se na ta ra ni da ni sha ko nu da Та хүн зүг дина терэн ин яшуага лишата жигтунан жашага лишата ян гуташага лишата жиг жумар. Та терэн ин никташага лишанда жигтунан жашага жиг жумар. Та тий лишак кма кма кортури сонда чукка секунду мар тута нема чига та тавшан жавшата. Тин дамо маз жигтун секунду жимсын мен.
0: Та
1: жигини. Тин тони та куна та чинга секунду го сочи сетип кла канири. Танган сони сонда толсуг та толтик татан дилака. Өлі дәлі дөне қынғырла өк. Иранқан де тұрчың маң бұзғы үй сонырды. Дәне да маң жаң тұрын жаң да тұрчың цаңа тұрчыды үй сонырды. Рет ата дитроны да ған соны сонда таң еуат өңгі. Таңа лұндымызға сұрчылы еңді. Дитроны да таңа сұрчыққа тавлымызға таң дымыз заязғы еуасын, дымыз нямнөншәнзғы еуасын. Таңған да та чөтті керуазғы, маттышуазғы сегізі. Ата хаптуты маз динер сапырты неви донда тыкырын ата хапты маз дитанды пати совкури де хапты ди онуш а танда ди гин куз кечет тен дона та хаптымда яра диона нил хапты дэв жер дон дали чи фот сет биз ара жилан жигин жогуди хапты кана дитанды тен ян кана дон жогуди дэв дитанды тен дона та хапты фот сет бинд тан жигди хажин май онуга а натсылта мосуш
0: яри
1: а ти тапкадан и Tanga fauchi shetib ta pansam chukwataan dayin yaasay jizgin eek. Ta shichirtanga nga kayi girgizgin bichani tarangaj nyamnyongzga chanzim rishan na. Ta kooni shapatib zinta, ta nga loongu nyakhizaglan bapati ta chizgi yonar dhigzina ta girgizgi yonar. Di rangkante ta ta sopsu shimjigpa nambayi nara chukunar. Sopchi kishtigli lakana yonugar girgin nambayi nara chukunar. Ta ti harnang na taimo ti donu ginyak namang buzgin nara chukunar. Ta tsangmaga ta Дэн чига данс чикка дан яону та кырдынан жалгын ийне жондын кин кибиши италаңдыш. Та тапшалы шашали та думан по тапшали да нинге шо. Тан жам кибе баз усали дон ист тамозга ики галан яонаш. Жалгын ийне жондын кин кибиши яс. Аре та та хаян цанз гири шали яону марту да гергин гинар жалгын ийне жондын кин кибиши яс. Тан джура лгужун да дун дила ката хырджи кози та дила ка хырджи кона ёчо ё кра та хачын нууни чотдыш. Даян аттынзга тхид онры чазгатыг зитана гычунда дигизэг ламдын дитэли юнг даныс
0: нэри
1: ни гызуг тыгдыг зуй датына сомжига тони сона нэ фома ги дигди донгон маргас
0: нэри
1: дигди та малдын дисаду таш куна ша кону гута диша ньоню чангути тасын току дита чурнга датынзга аз куну татыр та чу дигди ме кму чурнга датынзга тасын току дита чичгара малазга аз тан дорта дисе сона кирдум и сона гиргинта гытым дита тыкылды донр тайндыгна да Та гергинди сонтаны та алуу тагдагын гүйгөт таян яваагдаан маш чигасына коромго станзгын акууны атаваг

0: ཁྱི
1: Варна чинги поня где-то сразу качо там где таши делах закрыть талах чисто прое.
0: Починчи.
1: Это лен линцы Джимми на рынцем тадзара не за шата гапози на глэна зота.
0: Аде.
1: О, сразу кочка джо качинчи.
0: Аде ты на сапаге пусер кунуга лэнгта ламуцура аргинзен тарнига лэнгнаре. Ты на кунэн Пузык алмуцуга селене да качу сергунуга ленгзе реватон тара ленсе чикнага алма чикгле гни кодге инатге зэркагра чорива жембанда шечею
1: а танати тавшанра аргынзан тар негле ленгзе кодге чежок
0: чошун
1: чошун ятта
0: о дедеде тенжави сергунуга жамутирена
1: ой ой ой жарго
0: тина тангажима гленсенга чорива жанта кодгила
1: Okay, to Tashi.
0: Yeah, Tina Mentatanga to Lensendin Yamberga, Sesha Tina Nikokadimu.
1: Oh, yeah, Dimu.
0: Yeah.

야녕니비두고청청초공닌지나지야나타마니엔당나르슈니디스담진이라포자딩거탑실레노거로스트제니거슝와세고노거시종디흑진이나당아나총시비가츠근지티참바르비스카르콩거나브시주엘 야녕니비 두고청청초 제지 로흑거르제니우 건강인디스히 махина гнавар тола нюнжа пуджарджимгэ лохкурченигэ шунватын деби ханартым зыгшея ана аназгата не цама мати чигинтэнгэ гони нямхчиган зоми я тачи рэдэг жара джекэнэни рэдэг чигин демандга нэг лохтыг ия лухчига рэдэг чик

0: ཚི ཉམ དེ ཚང སིམ ཇུང ཁུང སུང ཇུ དང འཛིག ཅིན ཅེལ
1: རྒྱལ ཚམ ཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སུང བི གོ ཆ ཚམ ཅུང དང ཇོ ལམ
2: ཉིན ཁེ དེ དེ ཚོང མིན ཡང ཚོ ཉེན ཚང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཚང གི ཁྲིམ ཁྱུང དང ཇོན ལམ ལེན ཚང ལ སམ པར དགའ སུ ཞེ ང ཐང དེ ལེན ཚང གི དོན ཚང པ དང ཚོམ རིག པ དང ཚང ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཆུང ངོ ཉི གར ཡོད ཚན པ དང པོ གྱུ ཧུ ཡེ ཞིབ དང ཚན པ ཉི པ རྒྱ ཁྲིམ ལོན རེ ཡིན ཞུ ནེ ཆུ ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང པོ གྱུ ཧུ ཡེ ཞིབ གི ཚན པ ནང ཕྱི ཇུ ཡིན
3: ཡོལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡ ཡོལ ཁུའི རེ ཞིབ
2: ཐང དེ ཡོལ ཁུའི རེ ཞིབ གི ཚན པའི ནང ང ཚོས ངོ ལོག རེ རང ཅུང ཁལ དགབ དེ བཟུང ཆེ དེ ཆུ ཆབ སུ ཞབ ཡི ཡོང ལི ཁང གི ལི ཕྱི མར ན ཨགན ཁར ཆིམ ལ དོ ཅིལ གདན ཅང དགའ འགྲོ ཁལ གི ལོགས ཆེན གོ ཁུར དང གོ ནོ དེ ཤུགས ནི ཡོལ ཐོང ཐོང སུ ཡི ལ རེ གན ལག ཆོ དེ མོ ཡིན
4: ᱛᱮᱢᱚᱭᱮᱱ ᱵᱟᱫᱱ ᱯᱟᱪᱚ ᱫᱮᱢᱟᱱᱟ
2: ᱟᱫᱮᱢᱚᱭᱮᱱ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱮᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱡᱚᱠᱞ ᱠᱟ ᱞᱚᱝᱪᱷᱩᱝ ᱜᱩᱦᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱱᱩᱜᱟ ᱱᱤᱪᱷᱤᱞ ᱪᱚᱢ ᱢᱟᱝᱱᱩ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱫᱤᱠᱚᱨ ᱠᱟ ᱡᱚᱦᱟᱱ ᱜᱟᱡᱟᱝᱤ ᱢᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
4: ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟᱫᱟᱝᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱱᱚ ᱠᱚᱢᱟᱱ ᱥᱚᱠ ᱛᱟᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱡᱚᱱᱤᱱ ᱪᱮᱱᱤᱢ ᱛᱚᱢᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱪᱷᱩᱝ ᱜᱩᱦᱠᱩᱨ ᱠᱟ ᱱᱤᱪᱷᱤ ᱠᱟᱛᱟᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱢ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱪᱚ ᱠᱷᱩᱪᱤ ᱱᱤᱫᱩ ᱥᱟᱛᱮ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱯᱮᱡᱤᱵ ᱫᱮᱭᱤᱯ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱯᱮ ᱛᱟᱣ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱠᱷᱤᱜᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱨᱮᱢ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱚᱱᱨᱮᱢ ᱵᱟᱜᱮ ᱞᱤᱯᱥᱤᱢ ᱵᱟᱨᱱᱟ ᱭᱮᱢᱛᱮ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱯᱚᱛᱚᱱ ᱫᱮᱢᱟ ᱪᱮᱛᱮ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱱᱚᱠᱚ ᱢᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱟᱭᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱝᱜᱚ ᱭᱚᱠᱚ ᱱᱮ ᱱᱤᱛ ᱛᱩᱢᱩᱫᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱡᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱵᱚᱜ ᱵᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱮ ᱱᱤᱛ ᱛᱩᱫᱨᱮ ᱛᱚ ᱛᱩᱫᱨᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱡᱤᱫᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱫᱤᱜᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱜ ᱡᱩᱭᱵ ᱫᱮᱞᱚᱫᱤ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱡᱚ ᱪᱷᱚᱞ ᱫᱮᱠᱟ ᱡᱮᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱛᱚᱜ ᱛᱮ ᱯᱷᱞᱚᱯ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱪᱮᱜᱮ ᱞᱤᱥᱤᱢ ᱵᱟᱨᱱᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ Tanita chuo tao zhen zheng ge nian an de de no qian cheng de yin no tani qiu shi ge zhang ga ge mo nong tao zhen du mu zhen no ji de qian rong qian cheng ge ni ti la yang de cha ji yo ni de mo ge ni su sha ge tani ta ko tao zhen zheng ge na ta ke ge li xian ban na yin de ge ti xian ge ta ke ta ge de jie ke ba ti ji sa ba tao no qi de ri bi ta xi ge su da ni de mo ge zhe kwa ge qian cheng da zhen ke na tani ta ke tao zhen zheng ge na ko mo tong zhe ge tani zhe ge ke ka ta bi de qian rong de mo ge ka ta ge ko mo zhe len jiao ke ta lin ta ni me sa ta rong ti shi na yin ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱪᱚᱛᱚ ᱪᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱛᱟ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱩ ᱠᱟᱨᱠᱮᱞᱤ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱯᱤ ᱡᱟᱢᱵᱚᱫᱟ ᱯᱤ ᱢᱟᱨᱜᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱩᱫᱤ ᱚᱠᱟᱫᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱤᱱᱴᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱥᱚᱛᱮ ᱠᱟᱪᱟᱯ ᱥᱟᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱠᱚ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱡᱩ ᱭᱤᱠᱤ ᱡᱟᱜ ᱱᱚ ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱥᱮᱠ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱤ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱨᱚᱫ ᱜᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱵ ᱡᱟᱞᱚ ᱛᱚᱵ ᱜᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱜᱚ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱚ ᱜᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱫᱟᱠᱟᱨ ᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱥᱠᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱱᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱵᱚ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱚ ᱡᱮᱞᱚ ᱭᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱢᱮᱠᱥᱮᱞ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱪᱷᱟᱯᱪᱮ ᱜᱟ ᱜᱮ ᱵᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱫᱮ ᱨᱮᱡᱤ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱱᱥᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱮ ᱟᱛᱟᱱ ᱨᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱟᱜᱛᱮ ᱛᱮᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱚ ᱜᱟ ᱱᱤᱫᱮ ᱛᱩᱜᱡᱟ ᱛᱟᱜᱛᱮ ᱠᱟᱨᱠᱤ ᱠᱚᱨ ᱠᱤᱪᱤ ᱥᱟᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤᱢ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱥᱴᱤᱱ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱱ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱠᱚᱨ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱟ ᱱᱤᱥᱟᱯ ᱥᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱟᱛᱟᱱ ᱨᱚᱠᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤᱨᱟᱱ ᱞᱟ ᱜᱚᱥᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱯᱚᱡᱮᱨᱮ ᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱱᱚ ᱥᱟᱪᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱢᱟᱠᱛᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱮᱥᱟᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟᱞᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱥᱟᱛ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱨᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱱᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱯᱩᱨ ᱢᱚᱥᱠᱟ ᱡᱟᱢ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱜ ᱞᱟᱜ ᱠᱚᱨᱥᱚᱱ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮᱱᱤᱭᱟ ᱛᱚᱠᱟᱞᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱜ ᱥᱤᱭᱚᱥ ᱠᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢ ᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱷᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚᱭ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱠᱷᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟ ᱢᱮᱡᱟ ᱠᱤ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱜᱮ ᱭᱚᱥᱟ ᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱠ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱩᱢ ᱜᱟ ᱞᱚᱠᱷ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱝ ᱜᱚᱥ ᱠᱩᱥᱤ ᱛᱟᱵ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱪᱟᱜᱨᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱤᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱨᱟᱱᱟ ᱪᱟᱜᱨᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱤᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱱᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱚᱯᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱟᱢᱮ ᱛᱤᱠᱟ ᱠᱟᱱᱛᱮᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱟᱣᱢ ᱮᱫᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱢᱟᱥ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱠᱟ ᱪᱷᱟᱞ ᱡᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱛᱤ ᱚ ᱠᱟᱛᱤ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱪᱟ ᱠᱟᱥᱟᱨᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱥᱤᱫᱟ ᱠᱚᱱᱪᱟ ᱠᱮ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱫᱚᱢ ᱠᱚᱨᱪᱩ ᱫᱤᱡᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱩᱞᱟᱜᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱡᱟᱜᱫᱤ ᱪᱚ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱫᱮᱵ ᱱᱤᱞᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱟᱫᱤ ᱛᱮᱥᱮᱨᱚ

0: 야 저거 데모
1: 내가 데모
0: 나 데모 데모 제 그게 쓴 거 같다고 야
1: Мандо
0: кандра?
1: Мандо, ло ассистенджага, мандо зара лума пумудо мага ю хама лангу нима сукуно сеньяре.
0: О, лума пумудо мага ю хама лангу нима разе?
1: Ре.
0: Я тана кабзи милисна кодгла го.
1: Я, коттенчи.
0: Диму?
1: Я, диму.

0: lazım istersen, çimdik lazım istersen, demu nonçu mağbuzuk la kanada, nansın demu zi yungu gandos çıkuga. Samsın tata ngan sonna nanım şaştıra yungu. Tan diğ natun tata gichu gergin inayan çukku, ta soma inayan çukku, çimdik inayan çukku. Jinti samzik tın goni. Samzik tanwa zamki mıçıl birtya natun za goni, natun ta tıktır ye goni. Demu gandos nansız gira. Tan deta, ta kumurum gichin gochil inara çukku, sosu dekhi inara çukku, dira jigin deh tartuk zgezg namuzga. Yīnān zhīgīnāk nāngsīn dā mūrshī. Jīmtsīn rāndu, tān tsāṁsāma chīmdhīg lālāgī, tūndhīg chāng chūngīg lākhānī tā, tān tāchīg tā gīrgīn tā nā qūnāk jīng gīrī, yārā sīzhūng rā dēshdīg, yārā sūsūchī rā dēshdīg tā nā, sūsūchī rā dēr, tān tāchīg tā gīrgīn tē lā jīg chāchū dēchīn rāndā, tā tāmūg nāngsīn rāndu tā shūng tāngrī sāzū tā, tā shī kūnī, nī māngā dhīg shālī yōng nūg tār shītā, gīrgīn gā sīm tā pām jū jīn rāndā, gīrgīn gā khuā tā shīm jū jīn rāndā, tā nāngsīn dā rāndā, dā sūnā tā tārtīg, tā kīsānū sār yedhīg zhīnā tā, gīrgīn tā rā yīnā tā rā, sōmā tā rā, chimdhīg tā gā kīsī shūg nā gā nāngsīn dā mūzhī rā. Tī tā pukatā gīrgīn tā ngā sōmā, chimdhīg tā tā nām nām shār shirā tā, kā tār tā mūrūng nū, pānsī nā, jīn tā, tā nēsīn zhīgā, lāk būzhīn zhīg jīn tā tā, hā chāng gā sū zhīr nūk.
1: Nā rī rī rī. Nari di lakso lakso, kwa tinche kone girginga gichu girgin nanda, chimdagin nanda, dani lopcha tang, chimtsangin nanda, soso ginjina mgeecha dhirizana lomata yu kwasik chongju, nari di kyanga pansin nyamchiga goni chongju, chikchiga chiga pansina tartang yu kwasik zinju, na hachang kache gazi girgin kona songguno tepshin de lakpar dhigichu chimdag namba zon chongjina, ta mamtara chiga igmongwa igi mkhini inara, shayitagin rondig chosam galaka, shika galakan de, di namjin loso tongju ra, rāma gā tsgāyatī dāmzīnī yīchūn dā āchāng gā chēnbō rīdī yāñchīnī gā chū tārkā wīñjī nā ngōn chītāng mā chāgān dēlum tābdī rā dēlum tābdī nā yāng pānsīng gā chī gā shāwā tī rūg rāma dāz gā tē chū mani gā chū gērgīn tāng chīm dā qā rā chī gā rī wāz gā yā qūdī chī khamā tā nē nā rāma gā shāyī gā kīsā gu nō dā mō rī tī chāng gā tā dā sō sū ngī tā nī gērgīn gā gu nā tā gērgīn tāng chimdak kawar dīn dīn dī yukwaz gīn zīn gōn hukurn dāna gērgīn kāptāz gā māngbōr yā nāngsōng dī āchini gērgīn gā tā kōna tā chimdak yā nāndā gērgīn yā nāndā sōsō gā tārkab yā jīnā tsgā yā gōk gōn lō mā gā līfshā ndā rā tā sēr gōk tī tā nā tā chimdak māngā gā jīg lō mā gā līfshā māng sōng zī gā sē gōn dāndā yā nā kār gā shā yīn dī līfshā yā gā chimdak dī tōrnāng yā gā mē gā sēn dāndā nā mō gā jīg shā gā tārtāng rā ndī rā jīg māng wā yō gā tī jāng gā ᱡᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱪ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱤᱥᱟᱠ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱩᱠᱥᱤᱠ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱭ ᱚᱱᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨᱤᱱᱟ
0: ᱭᱟᱭᱟ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱞᱤᱥᱟᱠ ᱠᱚᱨᱤ ᱪᱩᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱟ ᱠᱟᱹᱪᱤᱠ ᱠᱚ ᱵᱤᱜᱨᱤ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱟᱨᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱱᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱪᱟᱨᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱛᱷᱤ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱹᱪᱤᱠ ᱠᱚ ᱵᱤᱜᱨᱤ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱵᱤᱜᱨᱤ ᱫᱚᱠ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱥᱞᱤᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱪᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱨᱟ ᱯᱤᱪᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱟᱱᱤ ᱭᱚᱠ
1: ᱥᱟᱢ ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱪᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟᱝᱜᱟᱢ ᱥᱟᱜᱛᱚᱱᱟ ᱯᱤᱪᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱢᱟᱭᱚᱱᱤ ᱯᱤᱪᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱪᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚᱥ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱣᱱᱟᱨ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱟᱫᱟ ᱪᱤ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱞᱟᱨᱤᱢ ᱵᱟᱜᱟ ᱯᱷᱚᱥᱩᱯ ᱮᱠ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱝ ᱫᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱢ ᱚᱥ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱯᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱚᱴ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱪᱩᱫᱤᱥᱟ ᱧᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱪᱩᱫᱤᱥᱟ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱜᱟ ᱡᱤ ᱪᱩᱫᱤᱥᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱭᱚᱱ ᱪᱩᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱢᱮᱠ ᱪᱩᱞᱚ ᱴᱤᱠ ᱱᱤᱨᱥᱤᱱ ᱡᱚᱵ ᱠᱟᱱᱮ ᱠ ᱪᱩᱞᱚ ᱴᱤᱠ ᱛᱟ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱛᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱚᱵ ᱡᱩᱜᱩ ᱪᱮᱫᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱤ ᱨᱟᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱨᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱯᱤᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱤᱝ ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱡᱚᱜ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱯᱤᱪᱷᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱭᱚᱛᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱚᱭᱤᱜ ᱡᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱤᱴᱤᱜ ᱡᱚ ᱣᱟᱛᱟᱣ ᱤᱱ ᱛᱩᱱ ᱡᱚ ᱣᱟᱛᱟᱣ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤᱛᱟ ᱡᱚᱯᱟ ᱛᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱨᱤᱯᱮᱞ ᱣᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱨᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱴᱚᱢᱤᱜ ᱜᱮ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱴᱚᱢᱤᱜ ᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱴᱚᱢᱤᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱡᱚᱛ ᱢᱟᱭ ᱚᱠ ᱛᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱛᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱦᱩᱭᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱷᱤᱴᱤᱜ ᱡᱚ ᱣᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱜ ᱤᱱ ᱛᱩ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱯᱟ ᱯᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱷᱩᱝ ᱡᱚ ᱣᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱᱨᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱤᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱫᱟ ᱥᱤᱡ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱟ ᱨᱮᱫᱤ ᱛᱩᱱ ᱨᱮᱫᱤ ᱱᱚᱨᱡᱤ ᱜᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱠᱷᱟᱥᱨᱤ ᱜᱩᱜ ᱛᱟᱜᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱤᱥᱪᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱣ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱪᱤᱠᱩ ᱜᱩᱜ ᱡᱮᱱᱨᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱵᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱷᱟᱡ ᱜᱩᱜ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱤᱴᱤᱠ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱚᱯᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱱᱤᱜ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱜᱚᱜ
1: ᱛᱩᱨᱤ
0: ᱧᱮᱢᱟ ᱱᱤᱜ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱩᱥᱛᱤᱜ ᱧᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱱᱮᱠᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱱᱟᱵᱩᱨᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱜᱚᱱᱟ 땅이 리샤 저나든 좋다고 요는 말이.
1: 된가.
0: 리샤 저나든 이쁘든 죽거나 죽게 지라든 땅이 딱거나 새거나 그 당첩 땡가 리샤든 죽거나. 당첩 땡가 리샤이나 망스킨다든 죽진다. 다 스킨든 새긴 죽진다. 다 정모살이 손나 고치든 맞춘 거 리샤들.
1: 허리.
0: 다 그랬더니 다시 이제 손나 손으로 들이다. 다 나 손이 손나 띵 죽던 때가 스탄이 먼티가 다쳐가 지나. 땅이 이게 스킨든 가라 진다고 제가 망스킨든 자고 제가 띵나 또 노름 동원이 티급가 리샤 그랬다. 야라 용나 만정라 내 돈나 다른 거 망스킨든 자고 제가 스킨든 시작 제가 용어서도 다 리샤 세컨드 딱 고튼도 좀 춘이 조금이
1: 근데
0: 조금이나 다 고름이 좀 특수다요 주고 지금 더 긴코즈 공주고 쳐다 땅이 정가 송송나 비가만 좀 일단 다다 나든 제가 치즈글로 다 오크 나다 정가라도니 비가라도니 도목 리샤스 오주 하든 까무 까무
1: 되게
0: 땅 안 손이 손나 진당이 치즈글이 지나다 정가티 따라 염식나면 비가나로 지금 트리그라다 지적다 좀 되게 망아린 적 없이 ただともいいようにだとさんさまやディコンロムが出場が特殊だって取りさぞよ。タミンアマキサのランニングの時にともし。ただちょっとリングマンズ、ちょっとアソフコンディリシャ。ニョニョズマニメクス。ダニョニョズニナチュリシャマンズ。ただゲルグマンチェワンパルチェワグ。コンロムが特殊だようのたがにかたちょじゅぐちゃだ。たたんつじゃんがリシャたたたがじゅぐちゃだ。ただたさんようなたディゲルグンディリシャジャチオクがちよくになた。ただゲルグナラブジャングテイナス。ただゲルグンディリシャが近づくにめくにゃくまにめく。ジナタちゃんたディジスピタがどのまたゲルグンたがたさんそこでちくらまりずがじた。リシャそこちがたリシャにゃくまにめずがじた。ちくらまりずがじ。なんつったらどんなにさ。ソブスグンディオラソブスグディスクンタにナンタニリ。 다시니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니 다 타급다 리샤자고 소나 와나타라 오이디 문주 카그리
1: 나디
0: 인터넷다 오이 장군디 오이 장군다 자이가 이 장군도 니티 소나 리샤 탕가글라 카니 다 소탄 타르기 장군다 김승거 리샤 터급다 탕나 만드그나 나스르티 오크 딘토니다 쳇탕그라 카양글라 카니 치기도 꼭그나 야쿠브 그 소수 브랜디 마라도 그나 뇽트니글람 그시다 리샤 뇽뇽 세코까지
1: 나디
0: 근데 진짜 시작했다고 다 디샤뇽은 그거는 진짜 시작했다고 옛날에 돈이 돈이 말아용이 대리 손나 디샤뇽뇽은 저기니 디샤 제마선 돈은 상품대 손도 근데 인터나요 영 고름라 니가 야 토라 특금이 있는 상품도 뭐 욕
1: 네디
0: 다 고름내라 진짜 디샤뇽뇽 그거지 영 시작해 야 디샤뇽 손나요 중요 손도 야 대리 온거 기왔다나 영 가도 인가도 탐지고다 특금 맞춘다고
1: 돈 네디
0: 진토니다 리샨 죽튼글라카니 니 리샨 죽튼글라카니 직샤디 송나 리샤 세코노데 예나마나타 송탄이 아 후고즈글라카치 더긴 죽지가 돈덕스라 만난다즈리 데 유토콜리샤티나 죽고모
1: 나리
0: 유토콜리샤다 스토이긴 잡았다와 닌톤 잡았다와 치득 받다와 조파텔로 왔다와 다 진출 이르던던 잡았다와 단 데코르컨다 다 유토콜리샤데 나시 다 돌잔나나 리샤 리샤 세코다운던데 다 정보샤디 송나 안더에 따단 디나더네라다 타고 공고스원이긴 잡았다와 닌톤 잡았다와 크드고 왔다와 그 지피짱가 리샤트 제뇽와 송이다다 타고 망스고노 쟁고 담다 제마와 송나다 타크르그 피카타 싱그메이커 스마스나다 타토노 체즈메이크 반도 찍군다 찍든다 녹탁 찍레모 딘토니다 으즈다 타오렌지나 다롱록속 사자가 돌던들까라 잔지가 마셔고노다 잔지가 마셔고노니나 그치 늑뚝고 리샤라 죽나 죽
1: 네디
0: 아 다 늑뚝고 리샤 타오진지나 다 군족진나 톰튼 돈진 바타오 다니 잔지다테 요소나 다 로든데 치토아송이다 지 샤파샤친다다 땅휘샤친다다 키땅가 스샤친다다 다 르르다 망르딘진다다 야나 담들다 습관도 실 기긴 죽진다다 너무 연정나 죽군데라 리샤든다라 니티나 피카쟁가 리샤른도
1: 네디
0: 너니 마라우나다 냔주 리샤야 죽나 죽고 나다고 속칸나나라 냔망스기도 욕음
1: 네디
0: 대요당나다 훈죽진나 아 다지가 낙탐라 세코노트 냔진다다 야나 다들 치라디 냔진다다 ага лиша чмо дүнгөн ина та та тин зануга газ гра га тин зануга шабз гжиг юсона та иг марту тамани та та сун стилд ке жавар га чече гстали та та кивсона кирда та га чхнд гра мши га та та наттын гра самк
1: не ди ди ласа ласа ᱨᱮᱨᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱨᱤᱱᱡᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱪᱷᱩ ᱛᱟᱣᱨ ᱜᱮᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱞᱤᱯᱥᱟ ᱠᱚᱨᱩ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱟᱢ ᱢᱟᱞᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱩᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱨ ᱞᱤᱯᱥᱟ ᱠᱚᱨᱩ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱞᱤᱯᱥᱟ ᱠᱚᱨᱩ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱟᱝ ᱛᱷᱞᱠ ᱪᱚᱜᱟ ᱯᱤ ᱛᱷᱞᱠ ᱪᱚᱜᱟ ᱱᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱜᱤᱪᱷᱩ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱢᱟᱨᱱᱟᱭᱟᱱᱟ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱝᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱜᱮᱨᱟ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱤ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱫᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟᱡ ᱜᱟ ᱭᱩᱠᱣᱟᱨᱤ ᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩᱠᱚ ᱛᱮ ᱭᱩᱟᱥ ᱦᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮᱨᱟ ᱛᱮ ᱭᱩᱠᱣᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱟᱜᱚ ᱜᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱡᱚᱜᱮᱨᱟ ᱛᱮ ᱨᱚᱨᱟᱢ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱟᱜᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱩᱪᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱩ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱵ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱢᱟᱡᱩᱜᱟ ᱡᱤᱯᱥᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨᱪᱟᱝ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨᱪᱟᱝ ᱞᱤᱯᱥᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱢᱟᱡᱩᱜᱟ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱮ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱤᱯᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱯᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱜᱟ ᱭᱩᱠᱟᱨᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱱᱟᱦᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱩᱪᱩ ᱞᱤᱥᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱡᱤ ᱠᱤᱠᱟᱨ ᱠᱚᱥᱪᱟᱨ ᱠᱤᱠᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜᱟᱨ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱠᱷᱟᱨᱡᱚ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱤᱯᱥᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱜ ᱱᱚᱨᱟ ᱜᱤᱣᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱤ ᱪᱮᱨᱜᱚ ᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱡᱟᱥᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱡᱮ ᱱᱟᱜ ᱪᱩ ᱞᱚᱢᱡᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱥᱚᱴᱤ ᱥᱮᱛ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱ ᱱᱚᱱᱫᱨ ᱜᱟᱨᱟ ᱞᱚᱢᱟᱨ ᱪᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱚᱴᱤ ᱥᱮᱛ ᱛᱤᱜᱛᱤᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱸᱡᱟ ᱡᱤᱡ ᱜᱚᱱᱚ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱝ ᱫᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱤᱱᱩᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱜᱤᱱ ᱤᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱴᱤ ᱥᱮᱛ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱠᱩᱨᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱤᱱᱟ
0: Та хүн зүгдина терэнг ин яшуага лиша тажтгнан дашага лиша жангур ташага лиша тан зүгдмар. Та терэнг ин кыр ташага лиша тан зүгдгнан дашага зүгдмар. Та тий лиша кырма кырма кортури сонда чуккы секунду мар тута нема чига та ташан дэвша та. Тин дамо маз гыжтан секунду гыжмсын мен.
1: Та
0: зүгдини. Тин тони да кунна та чинга секунду гы фотши сетип кыла канири. Таңган сони сонда толсуг та толтик татын дилака. Лидали дуня хангорла йок. Иранка те тотчын мапузги и сонри. А танида манжан тонжан да тотчын тама тотчы ди сонри. Арета та ти тонида ган сони сонда та ниба тонг та нга со лундымыз га сотчы йонда тин тонида та нга сотчы ка тавлымыз га дан дому цаяз ги йос ин дому нямну сенз ги йос та нганда та чотта черваз ги матта шумаз ги тежиз ни та ти варта марни та тому хота. Та жимсин чадырыз ина чигни та хаптып жисып кана бандыр. Ата хаптуты маз динер сапырты неви донда тыкырын ата хапты маз дитанды пати софкури де хапты дионыш а танда ди гин куз кечет тен дана да хаптымда яра диона нил хапты дөв жер дон дали чи фот сет биз ара жилан жигин жогуди хапты кана дитанды тен ян кана дон жогуди дев дитанды тен дана да хапты фот сет бинд тан жигди хаджин май онага а натылды мыш
1: яри
0: а ти тапкадан и таңга фото сетипта пансын суқатан дайын ясы жизгине кита чыртынгына кай гергизген бичани тарын гыч нямныңызга тандым дишана та кони шапатып жинта таңга доңу нехыдыгдан бапат ета сизги юнна да тигзина да гергин зиюн диран кан дета та состу шимжиг банан байнара чухнур торти кыртыгы да кан оюнугар гергин нан байнара чухнур та ти харнын натай моти доңу нехна мампуз гинара чухнур та тамагыда дэн чига дан чикка дан яону та кырдынан жалгын ийне жондын кин кибжа диталаңдыш та тапшалы шашали та думан по тапшали да нинге шо тан жам кибжа жипа зу сали дон дисен тамозга ики галан яонаш жалгын ийне жондын кин кибжа ийнс аре та та та кайын цанз гири шали яону марту да гергин гинар жалгын ийне жондын кин кибжа ийнс тан джура лу жонда дун дила ката хырджи кози та дила ка хырджи кона ёчо ё кра та хачын нуни чоташ Таян наттынзга тхидонры чазгатыг зитана гычунда дивизияга ландын дителиунга даныш.
1: Нери.
0: Ни гызугы тыгдыг зумы датына 솜지가 돈이 손나 너 도마기 진디 동고는 말가.
1: 너디.
0: 진디 또 말은 디자도 다시 공나 시작하는 거다. 리샤니 오는 장고티 다선 토쿠데다 추랑아 다통가 스코노 다터. 다초 진디 메크모 추랑아 다통가 다선 토쿠데다 치치가라 마와즈가. 단 도스타데스 손나 스케르도미 손나 기르긴다 그템디다 특가도거든. 대인당나다 다 기르긴디 손땅이다. 알로탁탁송이 그조그다양 양와기다는 마시. 제가 지나 공름 그 스탄즈 그나 코니 아타와기다는 마시. Anata, Zuk Mazung Tana, Manta, Zuk Zamiya Manju Nazga, Uchi Song Sovchik Nang, Tom Singa Nang Tu Shasa Manju Guma. Ta Manju Nara Mara Nga Chapo Tukza Ma Tang Yimara Chikshat Tang Yim. Ta Tinani Mang Tsukri Re, Tawa Tidin Re, Tassara Chik Nang Che, Tazon Zengi Chik Tang Na Ta, Shkantin Thombo Zon Song Na, Tata Gerdin Pansam Chukwa Re, Ta Tita Ta Sang Tokun Re, Ta Sovchik Laka Niwa Thun Tang Zi Zin Nuga, Ta Kachan Lamo, Ta Muzik Thun Chung Shish. Tintoni ta ndreju ta ndreju indona tamo khala sona ta shikonde re setan stoing ndreju re nintun ndreju re tsid ndreju ta pomaz gan sona stoundari re ta yang chi stum tie de ndreju la ka sala ki yang stum tug tug tie dola tonda yang harnang na ling ndreju ka dawo ma re yang
1: ding
0: yang sha gin bi gon ta tonda la shukwa chi gon na chi chungjon na ma chi gon na chi chungjon na da ta nang se ta moz gin ndreju lo ni ga zo ma dola tonda ta mi nga ma gi ding di de che ma yong na da na se ta moz Another Jindi Chiraton, the Lunar Zona, Taminga Magitundi, the Tikazonjo, Tainta, Gilden Manchawa, Sugin, Tan Dutang Lojango Chiraton, Takan Tatan Lonzing, Standani Lonzing, Shota, Monks Chura, Damons Hindanda, Dodan, and the Sisan, and the Wunjin, and that Ajis Afshan Shindan, and the more Tower Dilling and Amba, the Lozon, Jikana, the Tarbun Zing, the Gitar, and the Tarbun Zing, the Telusona, Marathona, Jindi Hasuna, the Hasuna, that Jindi. Di kongrama gonu ta indang na, ta indang na ta yike kapsuk te mashu warang shuk kuduk songda ka nang sab damuzg songda uki ya.
1: Nari?
0: Damuzg songda uki. Ta indang na ta dashi kong nishan u gergin thobchanda gergin nashtan na shagiz. Ta nita lishan chukhtangda yang gergin nashtan na shagiz. Ta thoma gergin thobchish yetamda yang gergin kurangji nashtan na shagiz irdunga jimtsanda nda yin. Ta indang na ta ndagi songda nga samtsalinjina khunjukjina nga makhchig niwdi ya makhsum vardab. Nishipa korzik chingi yungi ghanta thunga thunga Nia maakchik niwdi ya maaksim bar teta Jindi margoog zina mna yardung khini dana yardung khanbo tengu nari Uchi tarku shao gantang gantang zina ya jindi ka thakchudin jugo Jindi gojo go nara nishon jindi margoog seko naman Jindi ta jindi margoog seko naman da Ta jindi chang chang maadug zanda chayang margo tangna Tayang natun zirpa tasek dao ni
1: Nari
0: Tain dang na tan tiki tangi ya maaxing ni de, maaxin tiki tangi dilgu ni ga khidjebi zungi tondang jina maaxin la kani ta jindi kang tsimzi yonu da pachir naar jatang nara taqi na masa naga
1: tsutdangish. Nadi.
0: Ta mani ta chi ta ga jindi ga tamu chang chang zung da lin dilgu ni ga shirtang na yara yungi jigzu lang na ta chumdi tamu zi londang ma shi ga jimtsin ta na anang to tsindi jika kaapshuk jiri jokumu.
1: Nadi.
0: Ta tang ma ga thakir ta chawa jilin da jina da mo ga sang tsinda mekumu. Ta tain dang na ta thoma gan ta Tan dreju gini wajib sengai junta, samjik gini wajib sengai junta. Tapi tan esok gini wajib sengai junta. Di laka sekarang kumu, di laka sekarang nanti ni pertama datang tu nanti kan zingko naga, anda mesti kiri.
1: Kalau
0: zingko tengah nata, tang orang gini jina, tak somcun gini dia kan datang nara, tak kuna sekarang tu. Di cukup mandang nanti somcun, seluruh tak orang kiri tu tara yang terpadu cuci jina, di cukup mandang nana. Di nanti tak orang tu sampai cik tang suza, ni tak sih kita di lak kerja itu tak sih ke gazun zinjir nada. Tamu tabung cias. Tapi mara yang na, tak somcun tabung nang na yang nu somcun tak keru cetang na, tak takar tu semua ke logun je matam nanda. Tapi entang na cekuk tu jenaya, tetang dayu ke jecha kasubi na cuk. Tak somcun nang ke tabung nang ke somcun tang dayu hisa mangpul ke suai yang dali tak kasubi na cuk.
1: Oh
0: tetang tertawa. Tintoni ta ta thonchun lalazin donshi sona chukku, ta tamo khur son donshi sona chukku. Lalazin donshi wa zamji ma chukku, chikgu, chikpa zamji ma chukku, nantili gu. Tamo ga nambayang yuk. Tintoni ta huynzug jina ta chansama soma jiga gashuk da zina ra chukku, dornang zonjug chela thonchun lalazin alayi langdang na yang chukku.
1: Nyeri?
0: Huynzug jina ta sanga nga chunda maakchik ka sabtung nga thonchun nga nyewa muda zumba bu donjug jaga shtatang chanlasi.
1: Nyeri?
0: Datang janda tahu sendiri na, tak dongdam ba, tapi lek, yang mungkin kayang stala kita di langit juga. Tapi ni songtang kani thoughts di dia cuci di na, tapi ke dongdam tu songtang yang marah tengah masih kecik kecik tana, thoma nampak gergas tu ke kuni, kalau dia jodoh somtun tu dongki juni nasi tu moyang yok, kendera tak sih tu dok.
1: Dengga.
0: Tiada ni marah orang na, tapi somtun tu dongki ni dia cakap kencuk jenda ada. Tapi kacung ini cakap kencuk jenda, nasi tu mula yok.
1: Nuri.
0: Tapi kencuk jenda, nana ni. 소충 그 노름 특과가 소치에 디나나지 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Roma chaos to ik zindage zak tang yang ge ra ti tang de wi hwen chu ti nan da da tamna rang ge hna chi ti tang so chao ta chi tang tang te tang zindage in da ge zak nan da tamna chao ti chan lu ge thara rang ge chi ti tang chi ti nun da mo ge ngi ja chi ti yo di ta chi to in da da ta tamu ge thab dum di cha li so na in da tang ni thab dum da cha li tang ye ta sa wi tum di lang tang a zin man da da rang ge chi 만정 나용 나들 소총나 송나를 뜻이다. 더럽게단 나통가 나토 마라자이 송나다. 노름 땅부터가 니와가까와다 소마 얼룩종로가 나든 더나다 즉 찰득이 코리다 의단도 죽고 삼스들. 디답거든 니 남진 뜻도 그 노름 땅부터가 니와가 지금 됐다 길근